0: reach out.
1: Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.
2: Ой, она топ во всех традициях. О, ее цель столица. Она не верит в любовь. Эй, купица. Ой, дай денег, та слюбица. Ой, oh, miss, please.